0: Пристаями. Да будь мы тхуни дро. Да чем вы гасрут райбечнеба прессис курслемзе. Теори темеби. Нишковани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргумент
1: хутмецце. Чудмецаца да отстарцуце. Радио Палитрис Этерши. Пристаями спонсория Чичуаби Самадицини Центр Нзора. Ткуни джамуртелуба. Чвени дзиритади сазрунавия.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
3: Сандо. Актуальные информации. Факты. Данные. Пирдапири репортажи. Чуэни хма молената эпицентрида.
1: Ховел самушал дрес. Зустав эксе. Радио Палитрис Этерши. Афэн Ассами Дацхра. Сарамос Этери спонсория девелоперули компания Метрополи. Сахли, ромелиц чай пикре.
4: Аверсис клиники строит 21 сатия.
5: Ахрани информация. Радио Палитрис Этерши. Гусмилет. Датквен первый лады шейкот. Хвелазем нишналовац.